Без ветвей. Стром, без ветвей. Стром, без ветвей. Стром, без ветвей. Нигде. Стром, без ветвей.